0: In'omi, yana bir yangi tong muborak. Aziz yurtdoshim.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Dil torlarini chertuvchi so'z tovlanishlaridan bahra oling.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 7.
1: It is 7 a.m. in Tashkent.
0: Столица 7 часов. Марказ радиосы.

0: Yurtimizda soat 8.
1: It is 8 a.m. in Tashkent.
0: В столице 8 часов.
2: Радио «Маркес».

0: Окей. Я люблю белое, желтое, золото. Окей. Одетый стильно, но стильно не значит, что дорого. Хоть это и дорого. Что завтра надену, вопрос этот спорный. Но сегодня.
1: Что сегодня?
0: Мой цвет настроения черный.

0: матери песня архитектуры звучит изваянием женской скульптуры.
1: В городе Сочи пляжи и фрукты, рядом подруг загорелых фигуры.
0: Когда-то еще сам Петр Первый гулял по Санкт-Петербургу шавермой.
1: В то время на территории Сочи уже разливали вино.

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 15.
1: It is 3 p.m. in Tashkent.
0: Столица 15 часов.
2: Маркас радиосы.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Ульпат. Чудеман, мне хотим на улицу. Каттык джанг болды. Урасыла олышты. Болды, я шоу не был.
3: Сыкан, эр хотим на улицу уж болад. Яшап кетесен, хапа вам. Ама сен сон кетан.
2: Яшап кетан, мам?
3: А, яшап кетесен.
2: Унда, мурдасын не мақылы?

0: sevimli taronalar non-stopi. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Jazirama yozning xush navolari bizning to'lqinda.
1: Aynan bizning to'lqinda.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 20.
1: It is 8 p.m. in Tashkent.
0: Столица 20 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Bahorning shirin nafasi jazirama yoz mavsumida ham siz bilan birga.
1: Siz bilan birga.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 23.
1: It is 11 p.m. in Tashkent.
0: Столица 23 часа.
2: Радио Маркетс.

0: Yurtimizda yarim tun.
1: It is 12 a.m. in Tashkent.
0: Столица полночь. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Musiqiy non-stop, iliqlik taratuvchi yoqimli taronalar.
1: Bizni tinglang va doimo a'lo kayfiyatda bo'ling.
2: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 5.
1: It is 5 a.m. in Tashkent.
0: В столице 5 часов. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Ruhafzo lahzalarni go'zal navolar guldastasi bilan bezaymiz.